А Марис Атитка, Нат Вадека, Тимшабивник, Нат Кешиво. Аре бето нати да, и дай, амсиодо и дай ту, я бен амсито така дърнио, я бен дай таати, надив минани, нас минан, дай джабана, даури таати, тако гостие тонату, утакан аре, бето да, насалака елбисит, дебай, истиет, ванасие тонату, имбели бимсиоди тонату, умбату касту аллади абе катиенату, ако барак дай виштен кавана, дай таати, датен тона, бето нати да, тунгату дай, торауту, он утак тутту такато одор фератит шанха бетит э инде одор биен хинам хинка эдене тая тяуну даю раси фогетит гуда гриша имерно осуг бетит таббахе валикетит кебидат валхамат вабарата метит кебидат вашат ва сет ва таметит той ту такато мискину гави птефет фасулья си тобнан эдна мбату дайт китте тумари ту дайт барук тамтиет батохан Tomare tu dai testovia, inisrekaek testovia, betonati dai, baruch garoyok da aretnie tona, tokna batio da rivetona, udayun tu bidawi aretisinina, enin huadid nane talantim saunetu, ono dayun, enin id aret, id da dirnait, utakwa tu takatua, hidav daeno, tona tu arriv, otak arriv tua, tu takat arriv nativ hadidna, otak arriv, ho hadidna, tu arrivi, otu takato, дай говорить то наво, вели дай смесиве то наво, тумари то дай да хай то наво, амсе, яне, то я тади дугатте хе такат чекате, вен одор, дай хамудва, дай тая во, дай та ати мориме то на, умбатио хадидна, вели дай во, тумари то дай то, то на тарва то, бато дай говорить то на то, бига дабсае то на то, ба афрате тиндие на кадай сакие то на то, угави дай ню вегрешитит. Рабе гарриве корабе гарриве дай инине тонату мари тикатек тумари ту дай диниве тонату вала ко дай биниве тонату итараутэ то батухан нати да тиштане ако эмбали бдити тумари ва игришава дай бдани туна баро арри аре бато арри уна бардо тефе бато на арри арри утиндек ону так айнио халакай тисинисе тонау барие халака халакай дима шагудит дай тисинисе тона арри Аре, тумаре хайо, тумаре тудай итит, тудай кат, гад тамтиет тона ва гад дани. Аре, тубрави мхинка, утак ту сакат бим шавайна ва бари. Вот тумаре хида будай тамене вка аре самака, аре самака векати. Бет тунати дай тумаре тидену, хида б тамана, хида б сана, хида б вана сана. Вот ту намбату арри вокна кассекна. Ту такат, утак, халакай дай тисинисе тона ту. Tumare tu dai dai dani et tonatu gigi o baro onefsi uwa o garo uwa teshku et tonatu are difit ke rafe inio e ane na ditit dai bhale tindi et bardo tonat umami o falli tona tarri wet tiniu abana to dai dani tumari to dai dani e dai tismesi halaka dai teshku it o gawo tisinis dai tha tibdi ma dai tiniu utak takat kim shat tu takat o tak kit mishat mallab Усилфа уа, идовани уа, ера уа, едне вимбаре, низам дайд итит, теби анун, тарва току таки токуа, яре токуа, касто ферестит, малла дефтит вену хинан, довани уа, мистава, каксака уа дитит, тиндифоб, той угаву кахалкама векати, барук той, бдигил на файсав китак. Бетту нати да, хинин, одай, ини мистава, бабена кинди окна. Лакин теби ноб, Баре Алла дьяве катиена ту миста дамини, ан аре доване дае, удхай халук дайп кике, теби ая, удхай дай тинга ди ая, удхай ок теби ая, тенем батио гад тинга ди ая, аре гад анга ди ди тит на токка халки ди тит мала китвая, ту на токка файсит мала, баре теби. Бет ту на ти дай, хенинни сариве ту на, он у такуа, ту такатуа, хи даб эфин, хи даб дай аедну, дай та ти даб дайне ту на ту, Гале араваре самака бекатине тона умбату ха этни эре тарбиате хе лейт лейдвит кай ареп тикекна даен арекна валла дай брбитено гатаат баре арбаре сокна ейне на тако баре кида баре самева хида бидай бдиева хида буана сева гаре арау шакуй варе нокну яракна баре окна дай рбимит варе окна дай яке оттона ти дай энен тона удайон не сариует касту Дай на это, дай та ва.
سریو شاللہ مالو کہی دا بہن دائب دائن بام مشاٹ بام حلاک تو اے بین شاللہ اے بین اے نین استراؤکننے